0: Christmas Ian Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весела Коледа!
1: Christmas Diamo, Varga!
2: Joyeux Noël!
3: Hello, Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселый Швён!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas Ian Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.